Мы уходили в юность, и бойцами на восток скрывался в дымке наш приморский городок. Последний раз махнул Бердянскую я рукой, прощай, мой город дорогой, а за матросской слободкой тополя в лучах далеких

нагрезилась родимая земля. Звала слободка, нас и звали тополя. Наш путь Бердянску был нелегок и тернистый, снова в бой трубил гордист. А за Батроской, слободкой тополя огнями копотью дымилась земля. Огнем опаленной, но выжившей листвой делились радостью с волной. Гордость азовских берегов, курортный город-сад оделся в новый белокаменный наряд.